тамамта пиллутерлута микэлунгумта ассералутнгли куугааллхкат умьёоқлуку пилла уппиёқуурлуки гэннерм аёқутихка макэллхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли куугааллхкат литнаорат питэклуку

кынгым аю кутихка умьяккаккулу литнаорат литлхкат питклуку умьяккулку асерлутин литнаорлхкат микеллнгут уннооккаакан тупааллхкиорлуки уннооккаакан талииллхкиорлуки талиил уннооккаакан инертлхкиорлуки